0: Реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Молодовская ережесесі. Тапсырыс беруші Қазақстан халық партиясы. Қазақстан халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Жарнама, жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды. 717-2.

0: астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Минтруда проверяет различные объекты на соблюдение прав несовершеннолетних. Инспекторы уже побывали в более 4500 кафе, парках, аттракционах и автомойках. Выявлено 884 случая нарушений трудового законодательства. По закону работодателям необходимо официально оформлять трудовые отношения с подростками, соблюдать режим работы и не привлекать их к опасным видам деятельности. Минтруда продолжает проверки. Незаконно добывали золото в Маркокольском районе Восточно-Казахстанской области. Черные старатели из более 30 человек, в том числе граждан КНР, промышляли на 30 гектарах. По информации ФМ, они нанесли серьезный вред природе. Поврежден плодородный слой почвы, изменен рельеф местности и русло реки. Черные старатели использовали тяжелую технику и промышленные комплексы. Мошенники под видом коммунальщиков пытаются получить доступ к банковским приложениям казахстанцев и аккаунтам на госсервисах, как сообщают. В МВД они выманивают СМС-коды и просят вас его продиктовать. Полицейские напоминают, коммунальные службы никогда не запрашивают СМС-коды по телефону. В Актюбинской области столкнулись грузовик и внедорожник на трассе Самара-Шымкент. Два человека погибли, один из них несовершеннолетний. Пятерых пассажиров внедорожника и водителя грузовика доставили в районную больницу Айтекибийского района. В результате аварии на месте происшествия скончался водитель БМВ и пассажир, несмотря на усилия медиков, скончался уже в больнице. Почти 20 километров тепломагистрали модернизируют в Алматы. В мегаполисе стартует крупнейший проект по обновлению тепловой инфраструктуры в рамках модернизации энергетического и коммунального секторов. Общая стоимость проекта превысила 61 миллиард тенге. После его завершения повысится надежность теплоснабжения потребителей, подключенных к ТЭЦ-2. Более того, в Алматы заменят 105 лифтов в многоквартирных домах. Почти половина из них эксплуатируется уже свыше 25 лет. Еще 58 лифтов требуют капитального ремонта. Замена подъемников предусмотрена в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2029 года. По расчетам специалистов, для безопасности в городе необходимо заменять не менее 150 лифтов в год. Трамп и Владимир Зеленский проведут, как ожидается, сегодня встречу. Темой переговоров станет процесс разрешения разногласий между Россией и Украиной. Как заявили в Белом доме, цитирую, «пришло время завершать войну». В Кыргызстане запретили продажу авиабилетов сверх количества мест в самолете. Новые правила действуют и для иностранных авиакомпаний. Если самолет придется заменить на менее вместительный, пассажиры должны предложить на выбор три варианта. Изменить условия перевозки только с его согласия, вылететь ближайшим рейсом или получить.

0: 34, российский рубль 6 тенге 8 тин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 32 градуса, в Алматы 31, в Усть-Каменогорске 25, в Семее 27, в Караганде 29, в Павлодаре, Талдыкургане 31, в Кокшетау, Петропавловске 33, в Жезказгане, Кустанае, Уральске 35, в Кунаеве, Таразе 37, в Актау, Тараушимкенте, Актюбе 39, а в Туркестане и Кызылорде 41 градус. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Реклама на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Маматовская дирижесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Шымкент, Алматинская область и область Улутау отстают от плановых показателей реализации проектов по модернизации энергосектора. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, в целом реализация нацпроекта идет с положительной динамикой. В числе регионов, демонстрирующих хорошие результаты, он назвал Атыраускую, Жетысуйскую, Карагандинскую и Павлодарскую области. Олжас Бектенов отметил, что реализация национального проекта осуществляется без выделения средств из республиканского бюджета. В этой связи необходимо активно использовать длинные и дешевые средства, предусмотренные в него. Более 20 миллиардов тенге направили на новые амбулатории и системы водоснабжения в Жамбылской области за счет возвращенных государству активов. Сегодня в Курдайском, Таласском и Меркенском районах введены в эксплуатацию два новых врачебных амбулаторных пункта. Также после капитального ремонта открыта одна больница, которые стали долгожданными объектами для местных жителей. Благодаря этому более 85 тысяч жителей региона, в том числе около 5 тысяч человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах, получили доступ к качественной медицинской помощи. В настоящее время продолжается реализация еще 8 проектов в сфере водоснабжения и 2 объектов здравоохранения. В Северокавказской области на лечебном озере Мингисер погибла 63-летняя женщина. По данным департамента полиции региона, трагедия произошла днем 26 июля. Во время купания ей внезапно стало плохо. Несмотря на оказанную на берегу медицинскую помощь, спасти ее не удалось. По данному факту полиция проводит досудебное расследование. Это уже второй подобный случай на озере Мингисер за последний месяц. Ранее здесь погиб 77-летний мужчина. Во время купания ему также стало плохо. Озеро Мингисер, расположенное в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области, известно своими лечебными грязями. Сюда приезжают отдыхающие не только из области, но и из других регионов Казахстана, а также из России. Будут ли обновлять ливневую канализацию Астаны после подтопления, рассказали в Министерстве промышленности и строительства. По словам вице-министра Олжаса Сапарбекова, случаи подтопления в городе бывают редко и только в случае, если объем выпавших осадков значительно превышает средние показатели. Он отметил, что затрачивать большие средства на природный катаклизм, который можно ожидать лишь в определенный период, не будут. Это большие затраты, и они лягут на расход бюджета, отметил он. Напомним, 23 июля в Астане за 22 минуты залпового дождя выпала треть месячной нормы осадков. Во время сильного дождя на одной из станций Тарлан-Астана с потолка начала течь вода. После ливней спасатели вытаскивали автомобили из воды. Продолжим. Угроза цунами объявлена в Японии после землетрясения. Сегодня на юго-западе Японии произошло землетрясение предварителем магнитудой 7,1 балла. Как сообщает местное метеорологическое агентство, в связи с землетрясением были выпущены предупреждения о цунами в заливах. Жители настоятельно призывают держаться подальше от побережья. Очаг землетрясения находился в префектуре Кумамото на глубине около 10 километров. По данным компании Kyushu Electric, в Кумамото около 45 тысяч домохозяйств остались без электричества. Железнодорожные компании заявили о приостановке работы поездов. Компания Apple вновь стала самой дорогой компанией мира. Акции компании выросли на 1%, увеличив капитализацию компании до почти 5 триллионов долларов на фоне ожиданий квартального отчета. Ожидается, что компания впервые раскроет влияние глобального дефицита чипов памяти, вызванного ростом спроса на технологии искусственного интеллекта. Из-за этого дефицита Apple уже повысила цены на Mac и iPad в июне. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 473 тенге 76 тен, евро 540 тенге 34 тена, российский рубль 6 тенге 8 тен. А теперь о погоде на завтра. 29 июля, по данным компании «Казгидромет», в столице Алматы без осадков, ночью 20, днем 32 градуса, в Усть-Каменогорске 26, в Семее и Караганде, Талдыкургане 30, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Уральске 33, в Кунае, Виржес-Казгане, Костанае, Таразе 35, в Актау, Шымкенте, Актобе 39, в Туркестане, Кызылорде и Атырау завтра 41 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева. В ходе беседы глава государства обозначил основные задачи по дальнейшему развитию двустороннего многопланового взаимодействия. Президент поручил сосредоточить усилия на практической реализации соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижение совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования. Платные дороги Казахстана остаются одними из самых дешевых СНГ и в мире. Проезд по нашим платным трассам для легковых автомобилей в 15-40 раз дешевле, чем по сопоставимым маршрутам в России, Турции, Китае, Франции и в Японии. Для легкового автомобиля поездка по платной дороге в среднем обходится в нашей стране примерно в 207 тенге за 100 километров при предоплате. Для сравнения, в Казавтожол привели стоимость проезда по платным дорогам в других странах. По данным компании, 100 километров в пути для легкового автомобиля обходятся примерно от 3 до 4 тысяч тенге в Китае, 3,5 тысячи тенге в Турции, более 7 тысяч тенге во Франции и 8,5 тысяч тенге в Японии. Аблай Мырзахметов вышел на свободу. Экс-председатель Национальной палаты предпринимателей Атамекен был осужден 2 года назад за мошенничество. Как сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, решение об освобождении суд принял еще в феврале этого года. Неотбытую часть наказания, это чуть больше года, Мырзахметов будет находиться на пробационном контроле по месту жительства. Ему запрещено менять постоянное место жительства, выезжать за пределы области без уведомления службы пробации и посещать увеселительные заведения. В Алматы курьер помог предотвратить мошенничество в отношении пожилой женщины и спас ее сбережения. Как рассказали в полиции, во время доставки Нартай Есимханов заметил, что пенсионерка сильно нервничает и уклоняется от ответа о содержимом посылки. Заподозрив неладное, он сразу же сообщил об этом в полицию. Как выяснилось, женщина стала жертвой телефонных мошенников. По их указанию, она передала курьеру пакет, в котором находились более 1,5 миллиона тенге. Благодаря своевременному сообщению курьера преступление удалось предотвратить, а все деньги вернуть пенсионерке. За проявленную бдительность Нартаю Есимханову полицейские вручили благодарственное письмо и памятный подарок. В Астане завтра стартует международный турнир «Игры будущего». Он пройдет в столице с 29 июля по 9 августа. В состязаниях примут участие более 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. А призовой фонд составит более 4 миллионов долларов, рассказал на брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта Серик Жаразбаев.
3: В рамках турнира соревнования пройдут по 8 дисциплинам, пройдут они на 4 объектах города. Наши объекты полностью готовы к этому мероприятию. Это Барыс-арена, Билайн-арена, легкоатлетический комплекс «Казахстан», «ЛАСК» и «ЖПЖ-сарай». Это новый формат, новый подход. Третий раз в мире проводится. Первый раз принимал Казань, потом Абу-Даби. Сейчас вот мы принимаем, и я думаю, что совместным усилием приложим все, чтобы вот турнир прошел на высоком организационном уровне. Общий призовой фонд составляет 4 650 000 долларов. И хотелось бы отметить, что все эти средства за счет спонсорских привлеченных средств. Наибольший фонд призовой предусмотрен в таких дисциплинах, как Dota 2 и PUBG, Battle Rounds по 1 000 000 долларов. И с остальным дисциплинам тоже мы предполагаем соответствующие призовые.
2: И последнее. Вингер сборной Казахстана Дастан Сатпаев дебютировал за лондонский Челси. 17-летний казахстанец вышел в стартовом составе на товарищеский матч против Вестерн Сидней в Австралии. Дастан взял себе 36-й номер. Уже на 6-й минуте своего первого матча в составе Челси он забил свой первый мяч за лондонцев. Напомним, что юный футболист сборной Казахстана перебрался в Челси меньше месяца назад и сразу отправился на предсезонное турне с новой командой. Лондонцы проведут 5 матчей в Австралии и в Азии. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 473 тенге 76 тиен, евро 540 тенге 34 тиена, российский рубль 6 тенге 8 тиен. теперь о погоде на завтра, 29 июля. По данным компании «Казгидромет», столицы и Алматы, завтра день пройдет без осадков, ночью 20, днем 32 градуса, в Искомногорске 26, в Семее и Караганде, Талдыкургане 30, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Уральске 33, Конае, Вежес, Казгане, Костанае, Таразе 35, в Актау, Шымкенте, Актобе 39, в Туркестане, Атырау и в Кызылорде завтра 41 градус жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.

Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: толқынында қазақ радиосы.
1: Тыңдамаң кәрі жас балада. Реклама на казахском радио.
2: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
4: Дайындаушы Маматовская ережесесі. Дауыс беруші Қазақстан халық партиясы. Қазақстан халық партиясын сайлау орнын қаражатынан төленді.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Реклама на казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Дайындаушы Маматовская нәтижесі. Тапсырыс беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау қорының қаражатынан төленді.
4: Жарнама, жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды. 717-2.